0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Осень будет подкрадываться к Карабалте тихо и почти незаметно. Город в нынешнем сезоне будет остывать постепенно. По данным синоптиков, в ближайшие дни дождей в городе не ожидается, а температура будет понемногу снижаться примерно на полградуса в день. К 30 сентября около 20 градусов выше нуля. Самые прохладные ночи придут в конце месяца, всего плюс 10. Но несмотря на тепло и комфорт, до температурных рекордов при этом далеко. Самый жаркий день 3 декады сентября в Карабалте зафиксировали в 2013 году. Тогда 25 числа столбики термометров в Карабалте поднялись до отметки плюс 36,1 градуса.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556 55 55 55. 0556 55 55 55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Татьяна.

0: Реклама.
1: Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тинов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
3: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21.
4: Поторгуемся!
3: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
5: Рекламная служба радио «Татина» 0550.

0: На заметку. На заметку.
1: Обед вашему мужу покажется намного вкуснее, если его перед этим не кормить 2 дня.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм огонек нижний слэш 169.
2: Хотите, чтобы...

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На «Татина ФМ» новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сотрудники Государственной налоговой службы выявили на контрольно-пропускном пункте «Актилек» крупную партию кондитерской продукции, часть которой оказалась с истекшим сроком годности. Во время рейдового контроля налоговики осмотрели грузовой автомобиль «Сканья», перевозивший консолидированный груз. В машине находилось 263 коробки продукции марок «Skittles», «MMDems», «Snickers», «Mars» и «Twix». Предварительная стоимость всей партии превышает 2 миллиона 500 тысяч сомов. Какое количество товаров оказалось просроченным, в ГНС не уточнили. По факту составлены акты, материалы переданы правоохранительным органам для правовой оценки. В Кыргызстане студентам, которые поступят в ВУЗ за пределами своего региона, предлагают платить по 2500 сомов в месяц и оплачивать 4 внутренних авиаперелета в год. Проект программы межрегиональной мобильности студентов на 2026-2031 годы вынесен на общественное обсуждение. Участникам также обещают места в общежитиях и другую транспортную поддержку. Стипендию планируют выплачивать 10 месяцев в году, независимо от успеваемости. На 4 авиабилета предусмотрят еще 18 тысяч сомов в год. В итоге один студент сможет получать около 43 тысяч сомов поддержки в год. На Токтагульской ГЭС продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По данным Минэнерго, особое внимание уделяется обновлению оборудования и инфраструктуры станции к работе зимой. Сейчас проводится ремонт 3 гидроагрегатов. Также специалисты проверяют и обслуживают системы защиты и автоматики основного и вспомогательного оборудования. Все работы на станции проводятся по утвержденному графику. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 18 тиинов, курс рубля 1 сом 4 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 5 тиинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Реклама. В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма Вселенова-Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Цитата.
1: «У меня хватает своих проблем. Мне некогда беспокоиться о том, что Бог не всех поровну наградил умом». Дейл Карнеги.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
4: Радио «Татина». Нам...

0: Кризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506. Татина.

0: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63. Татина ФМ. Джей Лоу.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
0: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кто крышует завод «Азиасталь»? Депутат возмущен смогом в Карабалте. Он требует проверить завод «Азиасталь», который загрязняет воздух в Карабалте. Об этом Бактыбек Чуйбеков заявил на заседании Джугур-Кукинеша. По его словам, граждане Карабалты жалуются на постоянный смог в городе. Цитата. «Люди дышат загрязненным воздухом летом и зимой. На такую ситуацию в том числе влияет работа завода «Азиасталь». Его руководство не реагирует ни на какие жалобы горожан. С этого завода то дым выходит, то ночами вонь идет, ночью мусор сжигают. Кто крышует этот завод, что им плевать на мнение людей. Необходимо создать комиссию и выяснить, как работает этот завод на предмет экологической безопасности», отметил Бактыбек Чуйбеков. Он добавил, что согласно негласной статистике Минздрава, Карабалта лидирует по уровню онкологических и легочных заболеваний. Замминистра природы Алмаз Мусаев отметил, что материалы по делу «Азиасталь» находятся в прокуратуре, идет расследование. Нефтетрейдерам компенсируют розницу между фактической стоимостью импортного топлива и установленными розничными ценами. По данным Минэкономики, по состоянию на 25 августа на эти цели направлено 956 миллионов 139 тысяч сомов. Механизм компенсации продлен до 31 декабря этого года. Предельные розничные цены установлены на уровне АИ 92,87 сомов 90 тыинов за литр, дизель 99 сомов 90 тыинов, автогаз 48 сомов 80 тыинов. Без государственной компенсации с учетом стоимости импортируемых партий цена 92-го бензина могла бы стоить 111-118 сомов за литр, дизель 125-137 сомов, а автогаз 51-54 сома. Барана породы Арашан в Кыргызстане продали за рекордный миллион долларов. Сделка, как пишет Акипресс, состоялась на фестивале, посвященном развитию породы. На мероприятии собрались фермеры из Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Как утверждается, баран является потомком известного производителя Франкеля. В 2023 году Франкеля продали в Казахстан за 150 тысяч долларов. Если сумма нынешней сделки подтвердится, это станет новым рекордом для породы Арашан. Отмечу, породу Арашан официально зарегистрировали в Кыргызстане в 2021 году. Ее вывели с крещением гисарской и кыргызской грубошерстной пород. Интерес к племенным овцам проявляют фермеры соседних стран. В марте этого года глава Минсельхоза предложил создать специальную площадку для их продажи в формате аукциона или биржи. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов. Евро 100 сомов 18 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина. Тенге 19 тыинов. Юань 13 сомов 5 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
3: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Реклама. В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555 05 10 63. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Думаешь, деньги сделают тебя счастливее? Правильнее думаешь, сделают. А еще вполне возможно, у тебя ровно такие же мысли относительно исправления дефектов во внешности, которые только тебе дефектами и кажутся. Сегодня обсудим растяжки. Можно ли избежать их появления и что делать, если они уже есть? Снизить риск появления растяжек поможет соблюдение следующих правил. Первое. Если худеешь или толстеешь, постарайся не делать это резко. Кроме того, не забывай об увлажнении и питании кожи. Выбирай кремы с коллагеном и витамином Е. Добавь в рацион больше белка, витаминов А, С, Е, цинка и омега-3. Ну и третье. Больше пей воды. Недостаток влаги делает кожу менее эластичной. Если растяжки уже появились, не спеши бить тревогу. Красные или розовые образования можно сделать менее заметными. Помогут кремы с ретиноидами, которые ускоряют обновление кожи, и массажи, которые улучшают кровообращение и стимулируют выработку коллагена. Белые растяжки, где соединительная ткань заменила поврежденную кожу, удалить полностью без хирургии, абдоминопластики или подтяжки почти невозможно. Однако можно улучшить внешний вид. Помогут лазерные процедуры, которые стимулируют синтез коллагена и убирают часть поврежденной кожи, и микронидлинг, который активирует регенерацию тканей. Обычные увлажняющие или кремы с коллагеном, а также скрабы в борьбе с растяжками не работают. Это больше про профилактику. Однако даже самые дорогие баночки не дают 100% гарантии. Против генетики не попрешь. Такая же тема со спортом. Да, физические нагрузки помогают улучшить тонус кожи, но если набирать мышечную массу слишком быстро, от растяжек не застрахуешься. Как бы там ни было, предлагаю любить себя и каждую свою частичку. Актриса Эшли Грэм и певица Риана не скрывают растяжки, топят за бодипозитив и просто принимают свое тело и его особенности.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0 бещ, зель бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Реклама.
1: В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тынов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону

0: На заметку.
1: Свежекупленный сыр будет храниться гораздо дольше, если не съесть его в первый же день.
2: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
2: Радио Татина.
4: Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На Татина FM новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке расследуют продажу учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения школьников. По данным ГУВД, уголовное дело возбуждено по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Сообщается, что следствие устанавливает происхождение учебников, поступивших в свободную продажу, обстоятельства их изготовления и реализации.

0: организации. Также проверяется, относятся ли продаваемые экземпляры к учебной литературе, которая должна бесплатно выдаваться учащимся общеобразовательных организаций. Ситуацию рассматривал профильный комитет Джугурку-Кинеша. Отмечу, заседание проходило в закрытом режиме. В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности представили тестовую версию приложения iDeCan – единой платформы, объединяющей государственные услуги и цифровые сервисы в сфере сельского хозяйства. Фермеры смогут получать услуги онлайн, подавать заявления и отслеживать статус их рассмотрения. В настоящее время в цифровой формат переведены услуги по регистрации животных, получению электронного рыболовного билета и подаче заявлений на льготное кредитование. На вопросы налогоплательщиков в Кыргызстане теперь будет отвечать ИИ-консультант Айсалык. Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Виртуальный помощник доступен круглосуточно и имеет два режима работы. Любой пользователь может задать вопрос на главной странице сайта ГНС и получить общую консультацию текстом или голосовым сообщением. В личном кабинете Айсалык консультирует предметнее, так как использует контекст и помогает разобраться именно в вопросах, связанных с предприятием. В этом случае нет необходимости каждый раз заново объяснять ситуацию. ИИ-консультант отвечает пользователям на кыргызском и русском языках и работает с базой налогового законодательства, учитывая актуальные изменения. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 18 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 5 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
7: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
8: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.

такой сумасшедший. Включи рассудок, из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Цитата.
1: Хорошая семья та, в которой муж и жена днем забывают о том, что они любовники, а ночью о том, что они супруги. Ростан.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «No Frost» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55, 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Извечное противостояние братьев наших меньших, кажется, тянется от начала веков. Даже в народе бытует выражение «живут как кошка с собакой». Сегодня на территории фактов разбираемся в деталях. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Многие считают, что именно собаки не любят кошек, но на самом деле это не так. Собаки по натуре более социальные животные. Они дружелюбные, открыты к общению, в отличие от кошек, которые не любят идти на контакт. Обычно собака подбегает к кошке из чистого любопытства, однако кошка слишком ценит свое личное право. Пространство, чтобы дать себя обнюхать, и, как правило, она либо убежит, либо зашипит, либо ударит лапы, посчитав собачье любопытство просто нападением. Кроме того, и собака, и кошка по-разному выражают свои эмоции. К примеру, если собака радуется, она виляет хвостом, что на кошачьем языке значит вовсе не радость, а беспокойство и готовность перейти к нападению. Позу подчинения собаке, когда она пригибается и прижимает уши, кошка расценивает как готовность к атаке, ведь она сама принимает именно такое положение, собираясь напасть. Однако не стоит забывать, что собаки все-таки хищники, и будучи голодными и увидев животное меньших размеров, они действительно могут принять его за жертву. Так что крути не крути, а дружба кошек с собаками – явление исключительное и редкое. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Just when you think you've finally left.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555 05 10 63. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай. Yeah.

0: реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие

0: Сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0-5-0-5-0-5-1-6.
2: Радио Татина.

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. За 8 месяцев 2026 года в Бишкеке зарегистрировано 251 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. 5 несовершеннолетних погибли, еще 275 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной службы милиции столицы. В УПСМ основными причинами тяжелых аварий назвали превышение скорости, управление автомобилем в состоянии опьянения, невнимательность водителей, а также несоблюдение правил дорожного движения и требований дорожных знаков. Патрульная милиция призвала водителей снижать скорость, не отвлекаться за рулем и ответственно относиться к безопасности детей на дорогах. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев поручил ускорить выпуск и поставку учебников в школы Кыргызстана в рамках перехода на 12-летнее образование. В этом году на издание учебных материалов предусмотрено более 760 миллионов сомов. Планируется выпустить свыше 3,5 миллионов экземпляров, большая часть которых уже доставлена в школы. Остальные находятся на стадии доставки. Касымалиев поручил усилить контроль за обеспечением школ учебниками и проводить ежемесячный мониторинг. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов на должность президента будет проходить в электронном формате. Как сообщает ЦИК, для этого будет использоваться автоматизированная информационная система «Сбор подписей» с помощью госпортала «Тундук». Посредством портала личность избирателя будет подтверждаться в электронном формате, после чего он сможет выразить поддержку выбранному кандидату. После регистрации поддержки информация об этом, а также дата и время ее выражения будут автоматически фиксироваться в системе. Кроме того, кандидаты смогут оперативно получать информацию о количестве собранных подписей, а сам процесс их сбора станет более прозрачным. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 18 тиынов, курс рубля 1 сом 4 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 5 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.

условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли. 5, 5.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия, уважение к каждому ребенку. Также в крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
2: Рекламная служба Радио Татина. 0555 05 1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попей.

0: Цитата.
1: «Себя надо любить и хвалить. Не поручать же такое ответственное дело чужим людям». Макс Фрай.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0510 60.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода. Погода.
1: Осень будет подкрадываться к Карабалте тихо и почти незаметно. Город в нынешнем сезоне будет остывать постепенно. По данным синоптиков, в ближайшие дни дождей в городе не ожидается, а температура будет понемногу снижаться примерно на полградуса в день. К 30 сентября около 20 градусов выше нуля. Самые прохладные ночи придут в конце месяца, всего плюс 10. Но несмотря на тепло и комфорт, до температурных рекордов при этом далеко. Самый жаркий день 3 декады сентября в Карабалте зафиксировали в 2013 году. Тогда 25 числа столбики термометров в Карабалте поднялись до отметки плюс 36,1 градуса.
0: Хиты

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0555 0516.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тынов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
3: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу гвардейской 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
5: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку.
1: Если муж дарит цветы без причины, значит, причина все-таки есть.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
4: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кто крышует завод «Азиасталь»? Депутат возмущен смогом в Карабалте. Он требует проверить завод «Азиасталь», который загрязняет воздух в Карабалте. Об этом Бактыбек Чуйбеков заявил на заседании Джугурку Кинеша. По его словам, граждане Карабалты жалуются на постоянный смог в городе. Цитата. «Люди дышат загрязненным воздухом летом и зимой. На такую ситуацию в том числе влияет работа завода «Азиасталь». Его руководство не реагирует ни на какие жалобы горожан. С этого завода то дым выходит, то ночами вонь идет, ночью мусор сжигают. Кто крышует этот завод, что им плевать на мнение людей. Необходимо создать комиссию и выяснить, как работает этот завод на предмет экологической безопасности», отметил Бактыбек Чуйбеков. Он добавил, что согласно негласной статистике Минздрава, Карабалта лидирует по уровню онкологических и легочных заболеваний. Замминистра природы Алмаз Мусаев отметил, что материалы по делу «Азиасталь» находятся в прокуратуре, идет расследование. Нефтетрейдерам компенсируют розницу между фактической стоимостью импортного топлива и установленными розничными ценами. По данным Минэкономики, по состоянию на 25 августа на эти цели направлено 956 миллионов 139 тысяч сомов. Механизм компенсации продлен до 31 декабря этого года. Предельные розничные цены установлены на уровне АИ 92,87 сомов 90 тиынов за литр, дизель 99 сомов 90 тиынов, автогаз 48 сомов 80 тиынов. Без государственной компенсации с учетом стоимости импортируемых партий цена 92-го бензина могла бы стоить 111-118 сомов за литр, дизель 125-137 сомов, а автогаз 51-54 сома. Барана породы арашан в Кыргызстане продали за рекордный миллион долларов. Сделка, как пишет Акипресс, состоялась на фестивале, посвященном развитию породы. На мероприятии собрались фермеры из Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Как утверждается, баран является потомком известного производителя Франкеля. В 2023 году Франкеля продали в Казахстан за 150 тысяч долларов. Если сумма нынешней сделки подтвердится, это станет новым рекордом для породы арашан. Отмечу, породу арашан официально зарегистрировали в Кыргызстане в 2021 году. Ее вывели с крещением гисарской и кыргызской грубошерстной пород. Интерес к племенным овцам проявляют фермеры соседних стран. В марте этого года глава Минсельхоза предложил создать специальную площадку для их продажи в формате аукциона или биржи. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 18 тиынов, курс рубля 1 сом 4 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 5 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Хиты

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Радио «Татина». Нам

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555 05 10 63. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Цитата.
2: Хорошо идти, когда зовут. Ужасно, когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь. Сергей Довлатов.
3: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера.
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм огонек нижний слэш 169.
3: Рекламная служба
1: 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДК» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ. И

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Рекламная служба.
3: 0-555-05-1063.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Центральной Азии сокращаются запасы воды и ледниковая масса. К такому выводу пришли исследователи Всемирной метеорологической организации. Эксперты изучили показатели за последние 5 лет и сопоставили их с данными с 1991 года по 2020 годы. По их оценке, приток воды в водохранилища Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана заметно снизился. Центральная Азия вошла в число регионов мира, где речной сток оказался ниже или значительно ниже нормы. Особенно сложная ситуация складывается в бассейне Аральского моря, куда входят основные речные системы региона Амударья и Сырдарья. В Кыргызстане решили изменить схему продажи мяса, чтобы оно стало дешевле. Для этого власти создают собственное большое хозяйство, которое будет выращивать скот и продавать мясо напрямую людям, минуя перекупщиков. Сейчас на ферме уже есть 600 животных, а в будущем их число планируется увеличить до 10 тысяч. В правительстве считают, что отказ от посредников сократит разницу между ценой закупки скота у фермеров и стоимостью мяса на прилавке. Ранее для снижения цен уже открывали фудкары с социальным мясом. Теперь власти переходят к следующему шагу. Организации прямых поставок через агрохолдинг, чтобы сделать продукт доступнее для населения. С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии. В результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средний размер повышения составит 1753 сома. Глава Кабмина Долбек Асамалиев поручил своевременно завершить все необходимые мероприятия для выплаты пенсии в установленные сроки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
3: А помнишь, в юности мы танцевали? Среди неоновых лучей. И как любимые кассеты ставил на двухкассетники диджей. Теперь совсем другое время. Мы изменились и прошли года. Но эти лучшие моменты мы не забудем никогда.
4: Музыка, над которой не властно время. Музыка, пробуждающая бурю эмоций и воспоминаний. Подкаст, объединивший прошлое и настоящее. Дискотека прошлого века. Поехали!
2: Сегодня тот самый случай, когда не нужно искать что-нибудь новое. Новое пусть подождет, а мы достанем старое, проверенное временем. Кассеты, первые телефоны, Дэнди, Сега, первые дискотеки, первые влюбленности. И все это через музыку. Потому что иногда одна старая песня рассказывает о прошлом больше, чем тысячи фотографий.

Yeah.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-10-63.

Вся наша жизнь — лишь миг, мгновение. Нам преподносят яркие моменты бытия. Верь и мечтай, познай свое предназначение. Ты в сказке наяву, твоя судьба зовет тебя.

Слушай, а помнишь первый СМС? Т9? Пальцы уже сами знали, куда нажимать. А сообщение надо было уместить так, чтобы не отправлять второе. И вот это прив, как дела, что делаешь, все, романтическое послание готово. И если человек отвечал сразу, вообще праздник.

0: Цитата.
1: Хорошо рассуждать о добродетели не значит еще быть добродетельным, а быть справедливым в мыслях не значит еще быть справедливым на деле. Аристотель.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0555 0516.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: изменить может, причем в худшую сторону, если не придерживаться нескольких правил. Уверена, в твоих планах не было сезонного обезвоживания. Как его избежать, обсудим прямо сейчас. Никого не удивлю, если скажу, что осенью у многих развивается обезвоживание. Воздух в помещениях сухой из-за отопления, эластичности и текстура кожи ухудшаются. Низкая температура на улице приводит к сужению сосудов, это снижает приток крови и уменьшает способность клеток удерживать влагу. Страдает не только кожа, на фоне осеннего обезвоживания ты можешь чувствовать себя уставшим, концентрация может снижаться, настроение и сон ухудшаться, а раздражительность повышаться. На этой волне постоянного стресса обезвоживание только усиливается. Первое, что нужно сделать – поддерживать гидратацию. Не жди, пока начнешь испытывать жажду. Это уже сигнал о нехватке влаги. Определи порцию воды, которую тебе нужно пить в день. В интернете много формул. И равномерно распредели ее. Помни о качестве жидкости. Питьевая вода должна содержать минералы и электролиты. Они помогут бороться с усталостью и стрессом. Если еще не купил увлажнитель воздуха в квартиру, пора. Еще обзаведись пульверизатором с водой или специальными увлажняющими средствами, которые ты сможешь распылять на кожу и слизистые дома или в офисе. Дополнительным источником влаги станут фрукты и овощи, например, огурцы, яблоки, цитрусовые кабачки, травяные чаи и супы. А вот кофе, алкоголь, крепкий чай, сладкие газированные напитки только усилят обезвоживание. Конечно, не забывай о легкой физической активности, она никогда не будет лишней, как и мои лучики тепла тебе.
1: Ставим галочку. Music Channel. Радио Татина. F106.3.
2: А помнишь, в юности мы танцевали среди неоновых лучей? И как любимые кассеты ставил на двухкассетники диджей? Теперь совсем другое время. Мы изменились и прошли года, но эти лучшие моменты мы не забудем никогда.
1: Музыка, над которой не властно время. Музыка, пробуждающая бурю эмоций и воспоминаний. Подкаст, объединивший прошлое и настоящее. Дискотека прошлого века.

0: Татина ФМ.
1: Продолжаем нашу музыкальную прогулку по времени. Вы на Татина ФМ, у микрофона Словецкий, и это дискотека прошлого века. Здесь можно совершенно спокойно забыть, сколько вам лет, потому что сейчас звучит музыка, под которую кто-то впервые влюблялся, кто-то прогуливал уроки, кто-то танцевал до последней песни. И самое интересное, эти песни до сих пор работают. Проверим.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

1996. We are still on the case.

0: Вдохни поглубже, подержи, выдыхай. Делай громче. Это взаимно.
1: Многие представительницы прекрасного пола сейчас вспомнят тамагочи. И ведь вы реально переживали за эту маленькую штуку. Накормить, поиграть, уложить спать. Забыла на пару часов, все, трагедия. Ну а сейчас у нас смартфоны мощнее компьютеров, а тогда маленький пластиковый брелок мог занять весь твой день.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДК» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тынов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
2: Рекламная служба радио «Татина» 0550.

0: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Радио «Татина». Джарна Махзматы. 0505-0506.
4: «Татина» FM.

0: Кыргызстане. 8 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жоргу Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первое нарушение штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц 10 тысяч, для компаний 65 тысяч сомов. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Беларусь и Кыргызстан утвердили взаимное признание водительских прав. Соответствующее соглашение, подписанное 5 июня 2026 года в Бишкеке во время визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина, ратифицировал Совет министерств Беларуси. Теперь граждане обеих стран смогут использовать национальные удостоверения на территории друг друга. А при переезде на постоянное место жительства получат право обменять их на местные без сдачи теоретических и практических.

87 сомов, 45 тиенов, евро 100 сомов, 41 тиен. Курс рубля 1 сом, 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов, 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Оставайтесь с нами.
1: А помнишь, в юности мы танцевали среди неоновых лучей. И как любимые кассеты ставил на двухкассетники диджей. Теперь совсем другое время. Мы изменились и прошли года. Но эти лучшие моменты мы не забудем никогда.
2: Музыка, над которой не властно время. Музыка, пробуждающая бурю эмоций и воспоминаний. Подкаст, объединивший прошлое и настоящее. Дискотека прошлого века. Поехали!

сегодня я предлагаю вам простую игру. Я включаю песню, а вы попробуйте вспомнить, где впервые ее услышали. В машине, на дискотеке, у друга дома, на кассете. Или, может быть, кто-то когда-то посвящал ее вам. Только осторожнее, потому что иногда одна песня может открыть воспоминания, которые вы давно спрятали.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
7: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
6: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
7: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
6: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
7: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
6: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
7: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
6: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
7: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
8: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0505 он алкушич.

0: как мгновение. Нам преподносят яркие моменты бытия. Верь и мечтай, познай свое предназначение. Ты в сказке наяву, твоя судьба зовет тебя.
1: Вот скажи мне, зачем мы могли играть в Тетрис часами? Кирпичик падает, еще кирпичик, еще, и ты сидишь весь такой серьезный, будто от этого зависит судьба человечества. А когда ряд наконец исчезает, такое чувство, будто...

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо по телефону 0555 05 10 63.
4: Татина FM.

Тина FM.

пишешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Цитата.
1: Человек, который думает только о себе и ищет во всем своей выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя – живи для других.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем – важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты.
1: Факты.
0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Часы остаются одним из самых распространенных аксессуаров в мире. Говорят еще, что стрелок бег неумолим. А задумывались ли вы, почему стрелки бегут слева направо? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Часы были придуманы очень давно, и их самые ранние упоминания найдены в рукописях Древнего Египта еще 1500 лет до нашей эры. Первые часы были солнечными, и время определялось по метке, на которую падала тень от специального шеста. А так как тень от солнца движется именно слева направо, то изобретатели механических часов не стали менять привычного направления движения стрелок. Так что с этим неумолимым бегом стрелок часов в постоянно одинаковом направлении все очень просто. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Рекламная служба.
4: 0555 05 10 63.

0: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери. Гибкий 3D-мрамор. Бамбуковые панели. Декоративные рейки. Панели ПВХ и МДФ. Ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
1: Рекламная служба
2: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кто крышует завод «Азиасталь»? Депутат возмущен смогом в Карабалте. Он требует проверить завод «Азиасталь», который загрязняет воздух в Карабалте. Об этом Бактыбек Чуйбеков заявил на заседании Джугурку Кинеша. По его словам, граждане Карабалты жалуются на постоянный смог в городе. Цитата. «Люди дышат загрязненным воздухом летом и зимой. На такую ситуацию в том числе влияет работа завода «Азиасталь». Его руководство не реагирует ни на какие жалобы горожан. С этого завода то дым выходит, то ночами вонь идет, ночью мусор сжигают. Кто крышует этот завод, что им плевать на мнение людей. Необходимо создать комиссию и выяснить, как работает этот завод на предмет экологической безопасности», отметил Бактыбек Чуйбеков. Он добавил, что согласно негласной статистике Минздрава, Карабалта лидирует по уровню онкологических и легочных заболеваний. Замминистра природы Алмаз Мусаев отметил, что материалы по делу «Азиасталь» находятся в прокуратуре, идет расследование. Нефтетрейдерам компенсируют розницу между фактической стоимостью импортного топлива и установленными розничными ценами. По данным Минэкономики, по состоянию на 25 августа на эти цели направлено 956 миллионов 139 тысяч сомов. Механизм компенсации продлен до 31 декабря этого года. Предельные розничные цены установлены на уровне АИ 92,87 сомов 90 тыинов за литр, дизель 99 сомов 90 тыинов, автогаз 48 сомов 80 тыинов. Без государственной компенсации с учетом стоимости импортируемых партий цена 92-го бензина могла бы стоить 111-118 сомов за литр, дизель 125-137 сомов 37 сомов, а автогаз 51-54 сома.

0: В марте этого года глава Минсельхоза предложил создать специальную площадку для их продажи в формате аукциона или биржи. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 18 тиинов, курс рубля 1 сом 4 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 5 тиинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: porta.
1: Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио «Татина». Нам

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Кыргызстане час ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай. Where's my snare?

хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Yahoo. Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Я не знаю, тебя я знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: В Кыргызстане 3:00 ночи. Татина FM. Включай, танцуй.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай. Поцелуями,
1: нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Татина FM.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
2: Where's my snare?